0: любовь здесь на волнах Лав-радио. Нюша поет: найти свой дом или сердце другого человека может стать твоим домом. Почему бы и нет? Главное, чтобы все было очень даже взаимно. Так же взаимно, как и у нас со звездами нашими, ну или у звезд с другими звездами. О ком я говорю и о чем я прямо сейчас? Клава Кока и Дима Масленников вот-таки поженились в Париже. Их там увидели, просто поймали папарацци. Ребята прогуливались по улочкам Парижа в практически, ну, свадебных нарядах, если так можно сказать. В общем, мы думаем, что все случилось именно там. А почему я тебе это рассказываю? Потому что на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости» мы каждый день публикуем самые интересные и яркие события из мира звезд и шоу-бизнеса. Так что обязательно заходи и смотри, это не сплетни. Это то, что мы ищем и собираем, аккуратно складывая на сайт lavradio.ru только для тебя. Ну а впереди у нас Алан Уокер, Изабель Мэйл, Квин Кэтрин, Райан, Broken Strings. Дальше послушаем Богдан Медведи, Broken Heart.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: таким настроением и вайбом будем провожать текущий час и встречать новый Паскаль и Тублон. Через пару минут появится вместе с Леони их Friendships. И завершим час треком «Я тебя не отдам» от группы «Серебро». Ну а ты пока можешь подготовить сообщение, насколько ты сильно любишь свою вторую половинку, и вот под «Серебро» его отправить. Конечно же, это будет очень приятно. Так что погнали дальше, впереди лучшие саундтреки твоей любви.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
7: Tixfli. 90 дней без блох и клещей.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте ВБ-дефисбанк.ру.

0: утра в Москве.
1: Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке недвижимости. Компания Apple изменит дизайн телефонов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Россияне могут сэкономить на покупке недвижимости от 10 до 25%. Для этого, по словам финансистов, необходимо заранее изучать рынок и разные варианты и выгодно накопить сумму первоначального взноса. Оптимально разместить наличку на вкладе, фонде денежного рынка или в коротких облигациях. Если планируется привлечение рыночной ипотеки, дополнительно нужно работать с кредитной историей и подтверждением доходов. Покупатели с чистым профилем получают лучшие условия. Кроме того, можно пользоваться программами финансирования от застройщиков – субсидированием ипотеки или рассрочками. Также эксперты советуют не забывать торговаться. Скидки до 15% можно получить при быстрой сделке без цепочек. Мошенники направляют россиянам предупреждения о якобы переносе чата в мессенджере из-за потери доступа к аккаунту модератора. Аферисты заявляют о необходимости перехода по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Он очень похож на популярный сервис. Однако после ввода логина и пароля информация уходит злоумышленникам. Компания Apple готовит масштабный редизайн телефонов в 2027 году. Как пишет Bloomberg, многие элементы iPhone 20 будут еще прозрачнее, чтобы соответствовать операционной системе iOS 26. Новый дизайн назвали Glasswing в честь одноименного вида бабочек с полупрозрачными крыльями. В России появился спрос на ничего не делание среди туристов. Путешественники выбирают спокойный отдых, оздоровительные программы и поездки в малые города нашей страны. Самые популярные направления – это Сочи, Анапа, Минводы, Кострома и Золотое кольцо. Еще больше новостей найдешь в группе Лав-Радио ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Все мы своего рода туристы, и ничего не делали, особенно в летний сезон, подходит, мне кажется, всем и каждому. Offenbach Miles Away на старте этого часа, ничего не делали, дальше Bruno Mars, I Just Might, ну я.

0: 2000 Ботина в эфире Love Radio. Украшение российской музыкальной индустрии и каблук, за которым она уже не будет бегать. Точнее, на котором она не побежит за молодым человеком. 10:19 в столице. Мы же с тобой бежим дальше по часу.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Кто в кроссовках, кто в кедах, кто на каблуках, но мы бежим и не останавливаемся, потому что впереди шикарные работы до конца часа Коста Лакоста.

0: совсем скоро New Religion. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

you around. I find you very attractive.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написал. Ничего подобного. Так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
6: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Музыкальное утро, и вот уже практически финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Пройдет он под звуки творчества шикарных артистов. Али Адамс и Дилан Фуэнтес появится через минуту-другую. Телепати, дальше Коста Лакоста, а ты говоришь. Ну и завершим час треком Fire от Александра Стэн. Это новинка. Ну и в новый час отправимся искать лучшие саундтреки твоей любви, так что обязательно будь с нами.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfly.rf.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
10: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Москве 11. Всем привет.
1: Ограничена работа мобильного интернета. Названа неожиданная польза кофе. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В столице фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Многие не могут войти в сеть, отправить сообщения, заказать такси, пользоваться приложениями кредитных организаций и банкоматами. У некоторых не грузятся и сайты из белого списка. Накануне крупные операторы связи направляли своим пользователям сообщения, в которых предупреждали о временных ограничениях в период с 5 по 9 мая. Помощник президента нашей страны Дмитрий Песков объяснял это мерами безопасности. Оплатить парковку в Москве во время ограничений работы мобильного интернета можно в приложении «Парковки России» с помощью смс-сообщения на номер 7757 или звонка по номеру телефона 3210. В Дептрансе столицы отметили, что эти способы оплаты не требуют соединения с интернетом. Блейк Лайвли и Джастин Бальдуни достигли мирового соглашения по судебному разбирательству. В заявлении актеры отметили, цитата, «повышение осведомленности и оказание значимой поддержки жертвам домашнего насилия – это цель, которую мы поддерживаем». Напомню, звезда сериала «Сплетница» обвинила своего бывшего коллегу по ленте «Все закончится на нас» в домогательствах и попытках очернить ее репутацию. Бальдуни подал ответные иски, в том числе за клевету. Ученые назвали неожиданную пользу кофе. В ходе исследования специалисты выяснили, что указанный напиток улучшает настроение, помогает избавиться от депрессии и импульсивности, а также понижает уровень стресса. Кофеин снижает тревожность, повышает концентрацию и бодрость. Всему виной особые бактерии, которые меняют состав микрофлоры кишечника и оказывают влияние на психоэмоциональное состояние. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Лав-Радио, _official. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Спасибо, Галя, за совет. Для хорошего настроения можно зарядиться прямо сейчас бодрящим кофе, ну и, конечно, крутым плейлистом здесь в эфире Лав-Радио. На старте часа легенды на любых моджах с треком «Леди». Дальше Дэйв Тэмс, «Рейн Дэнс», ну и я, Макс Фабиан, вести.

0: любишь на одной волне.
1: «Поймай меня, если сможешь». Только что спела Сарана в совместной работе с Аланом Уокером «Catch Me If You Can» здесь в эфире Love Radio. Да, действительно, по весне, особенно когда расцветает вся природа, расцветают и наши гормоны. Хочется играть в кошки-мышки, в догонялки. Ну, а девушки наверняка хотят, чтобы молодые люди их поскорее поймали. Так что занимаемся тем, что друг другу больше нравится. Ну и, конечно же, доставляем удовольствие. Мы тебе хорошей музыкой тоже его доставим. До конца часа Peggy Gou, It Goes Like. Чуть раньше братья Гаязовы «Фиеста».
2: И честно место слов, за нее все скажут.
1: И совсем скоро «Феникс» от «Бервульф».
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни.
1: Это Love Radio, наслаждайся саундтреками твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще, очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато подъезжать будет. Парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Танцы в огне только что были здесь на волнах Love Radio. Благодаря Абелю Ты Свои, он же канадский певец The Weeknd, известный на весь мир. Ну а мы с тобой провожаем потихонечку час, 10 минут ровно осталось. И сделаем это в компании дискотеки аварии Вон Амур Кукла, ремикс 26 года. И за финалем этот отрезок работает Goes Like На-На-На от Peggy Gou. Ну а в новом части тебя уже ждут саундтреки твоей любви.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно...

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю. Плю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
8: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

Столица Полдень. В поисках лучших саундтреков твоей любви мы отправляемся дальше. 12:00 в Москве.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: это все то, что ты чувствуешь, этот спектр, ну, конечно же, не услуг, а чувств, или же все-таки это какая-то влюбленность, или, может быть, просто страсть проходящая. Ларин, Is It Love? Здесь на волнах Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Действительно, очень часто люди, особенно по весне, любовь путают с влюбленностью, желанием, рвением, диким, необузданным. Но все это, конечно же, не любовь безусловная. Ну, а мы с тобой движемся вперед к безусловным хитам до конца часа.

0: скоро Benson Boone, Beautiful Things. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Технологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника Lancet.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Мардж, не хочу тебя пугать, но кажется, я тебя люблю. Как сказано в одной популярной анимационной ленте, вспомнилось по такой саундтрек, потому что действительно навязчивые мысли о ней или о нем, особенно в период влюбленности, вызывают некоторые опасения, надо сказать, и захватывающие чувства одновременно. Чебанов Ани в эфире Love Radio только что, и вот с кем проведем следующие минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карма», подмечается под занавес. После короткой паузы Монс Седмирлёв, «Heroes» и новые 60 минут. Начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день. Заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
5: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2, башня «Ока», 85-й этаж.
5: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ.
10: Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
11: Здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: точных 16.00. Love News.
1: За отсутствие знака аварийной остановки в авто будут штрафовать. Ученые научились предсказывать нервный срыв работников. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Сотрудники ГИБДД с 5 мая начнут проверять наличие знака аварийной остановки в машине. За отсутствие этой вещи, а также аптечки и огнетушителя, автовладельцу грозит штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или столкновении, должен будет заплатить 1000. Старая, треснутая или потерявшая отражающие свойства аварийка тоже может стать причиной взыскания. Временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены, сообщили в Минцифры. Ведомстве также отметили, что домашний интернет и Wi-Fi в столице работают штатно. Ранее операторы связи начали предупреждать жителей города о возможных ограничениях выхода в сеть с 5 по 9 мая. Меры необходимы для обеспечения безопасности перед праздничными мероприятиями и во время них. Мошенники стали мстить тем, кто не повелся на их обман. Как пишет российская газета, людям отправляют массовые спам-рассылки, пытаются взломать их аккаунты в соцсетях, а также высылают провокационные переводы на карты. Таким образом, аферисты пытаются добиться блокировки счета. Правоохранители советуют игнорировать сообщения и уточнять информацию только в банке. Предсказать нервный срыв сотрудников можно по клавиатуре. По словам российских аналитиков, если человек нажимает клавишу капслок более 12 раз в час, вероятность резких сообщений в последующие 60 минут возрастает до 78%. Отмечается, что агрессия зачастую не направляется напрямую руководству или подчиненным. В большинстве случаев сообщения заглавными пишут коллегам из смежных отделов. Самым напряженным периодом в офисной переписке исследователи назвали диапазон с 16 до 17.30, когда накапливается усталость и растет количество срочных задач. Это были новости Love Radio. Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час.
0: Зиверт, Сабрина Карпентер, Мари Краймбрери, Авалан Рокстон. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. На старте большой хит Леди Гага «Just Dance». У микрофона Максим.

0: Зиверт, Cry в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем ближайшие 40 минут этого часа. За экватором Тедди Суимс, Мистер Know It All. Fastboy Clock Clock, Born Again. BTS, Swim, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Лады Лав Радио.
1: Мы спрашиваем, что вас удивило, особенно когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
2: Да как это Алина пусто? Написал. Ничего подобного. Так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
1: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
2: Дергаем ногами.
1: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+. Реклама.
7: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
8: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 50.

0: В этом месяце Маригу завершает свой большой тур по городам России, а это ее работа заново в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с кем проведем финальные минуты этого часа до завершения. Кайли Миноук, Can't Get You Out of My Head. Под занавес. Чуть раньше диджей Смэш и Стивен Ридли, Love is to Love is, после короткой паузы. Ну и, как всегда, новые 60 минут откроем с актуальных новостей. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
4: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
8: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
9: Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
10: Подробности на tixfly.rf.
11: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
12: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
13: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Скидки в аптеках столички.
15: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
16: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.

0: точных 19.00. Love
1: News. В белые списки могут добавить сайты. Названы самые полезные сочетания продуктов. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минцифры хотят создать белый список сайтов для доступа к социально значимым ресурсам в период отключения мобильного интернета. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Напомню, сегодня утром в крупных городах России пользователи не смогли выйти в сеть. И работали сервисы, мессенджеры и сайты, даже если они есть в перечне платформ, которые функционируют без подключения. Москвичи на фоне наступления теплой погоды призвали не оставлять животных в машине. Как уточнили в столичном Дептрансе, питомец может получить тепловой удар, испытать нехватку кислорода и обезвоживания, а еще спрятаться под сиденьем. Тогда его не заметят при эвакуации машины. Ранее в похожих случаях нарушители получили штраф 4 500 рублей. Ученики предпрофессиональных медиаклассов столичных школ начали проходить практику в кинопарке «Москино», сообщила заммэр Анастасия Ракова. В проекте участвует более 6 тысяч детей. Ребята знакомятся с полным циклом создания медиаконтента, от съемки интервью до монтажа, и создают собственные проекты. Практика проходит на реальных съемочных площадках. Школьники изучают, как устроено кинопроизводство, общаются с признанными профессионалами сферы и посещают места съемок знаковых российских фильмов. Нутрициологи назвали комбинации продуктов, которые идеально работают вместе. Так, чтобы усилить пользу шпината, стоит употреблять его в пищу с лимоном. Благодаря витамину С железо будет усваиваться в 3 раза лучше. Яйца с овощами замедляют усвоение углеводов и дают более стабильный уровень энергии, а томаты, богатые антиоксидантами, снижают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, если добавить к ним 1/2 авокадо. Еще больше полезного и интересного в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут этого часа Матранг, Клиган и Варген, Дима Билан, Алок. На старте Yearbooks, Graceland. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Оставайтесь с нами.

0: Медуза Матранг в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Следующие 40 минут этого часа проведем с другими хитами, что узнаются с первых секунд и с новинками в том числе. Из таких прямо по курсу Зиверт «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: И... BTS «Swim». Мадонна, Сабрина Карпентер «Bring Your Love» после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: утречка. Я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: простите за предоставленные неудобства.
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света столько нажали.
0: Я понимаю, у вас у всех семьи и дела сегодня какие-то были. Да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: молчание в радиоэфире – это не очень хороший признак, но в эпоху обилия информации помолчать иногда бывает очень даже полезно. Это Annie Radio Silence, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще скрасим финальные минуты этого часа из музыкального прошлого Freemasons, Софилис Бекстер, Heartbreak Make Me a Dancer, Зиверт Газ отметится сразу после короткой паузы. Ну и новый час начнем с порции главных танцевальных хитов в мэшап-миксе Love Power от DJ Lighta.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Смотри. Нас атакуют граф Дракула и его невесты.
6: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. Первый Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
16: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
17: Я люблю тебя.
16: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
18: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: точных 20:00. Традиционный и колоссальный Лав-Радио привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут традиционно уделим время главным танцевальным хитам в миксе Лав-Пауэра Диджей Лайта. Это Лав-Радио, меня зовут Максим Абдуллин, оставайтесь с нами.
1: Лав-Радио представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Up, Mix Love Power, DJ Light в эфире Love Radio. Стартуем по будням в 20.00 по московскому времени. И вот с кем проведем ближайшие минуты этого часа. Калвин Харрис и Сэм Смит, от Киасти, Лана Дель Рей, Оффенбах. И не только они, после короткой паузы.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Рекорды Лав Радио.
1: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
2: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
1: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
2: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
1: Не указано.
2: То, что там, но с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: солнечный так называемый Shine. Это как раз то, чего мы все долго ждали и наблюдаем. Хочется верить во всех уголках нашей необъятной. И также везде сцены жизни сопровождаем любимой музыкой. Звонкий Shine только что в эфире Лав-Радио. Ну а вот кто будет здесь совсем скоро.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: До финала этого часа отметится Five Star Family. Вместе мы из того самого музыкального прошлого. Фуше Deep End, чуточку раньше, и Marshmallow Prodigal The Man Phoenix после короткой паузы. Ну и в новом еще больше 100% хитов и саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
8: Михаил Шуфутинский.
10: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
9: Юлианна Караулова.
8: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.

вечера в столице. Нам Мод, Иманбек Зафирейс, Леша Свик и многие другие скрасят первые 20 минут нового часа. На старте BBRX Faithless New Religion. Вы слушаете Love Radio, у микрофона Максим Абдуллин. Хорошего вечера.

0: и на Flashbacks в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа за экватором Элтон Джон и Бритни Спирс. Hold me closer. Дэйв и Тэнс, Rain Dance. Феникс после небольшой паузы.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сути.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Рады Лав Радио.
1: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
2: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
1: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Как говорится, два в одном, и даже не потому, что на записи Элтон Джон и Бритни Спирс. Трек этот сделан из двух ранее выпущенных песен Элтона Джона. Подобно он уже проделывал с Cold Heart. Ну а это Hold Me Closer, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами еще проведем финальные минуты этого часа. Pink Try из десятых отметится здесь в финале этого часа. Чуть раньше Ольга Бузова, «Раненые раны», лирик «Don't Go Mad» через мгновение. Ну и, как всегда, больше разнообразной музыки в новом часе здесь в эфире Love Radio.

точных 22.00. Ваня Дмитриенко, Раза и Бруно Марс, Боб Синклер, Кайза, Доминик Файк. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут. На старте этого часа Леони и Келлум Скотт, Стей. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

радио.

0: Shake it to the max. Molly's Clipping Chance и в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И здесь же на горизонте музыкальном еще больше разнообразных и стопроцентных хитов. Карма, Егор Крид и Артик и Асти под занавес. Еще ближайшие 40. Your Books, Graceland. Леша с Викни Лето, Мэри Гу, Аритмия. Через пару отличных треков. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Рекорды Лав Радио.
1: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что в голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
2: Да как это Алина пусто? Написал. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
1: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
2: Дергаем ногами.
1: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: это жизнь, слегка перефразируя известное выражение. И мы с вами движемся дальше. Филат Фрикарес, движ только что в эфире Love Radio, где узнаем, кто еще отметится до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Егор Крид, Артики Асти Карма, под занавес, чуть раньше Дэвид Гетта, Биби Рекса, Джей Балвин, Say My Name и Кайли Минок, Red Blooded Woman, через мгновение и прямиком из музыкального прошлого. Ну и как всегда, традиционно, еще больше саундтреков твоей любви в новом часе в эфире Love Radio.
2: Love Radio.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВВ-дефис.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

нами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.

0: ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.